Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Серебряной. За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

с вами Иваново FM.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. Ивановская область готовится к празднику русских традиций. Он пройдет завтра в Гавриловом Посаде. Самым ярким его событием станет конное шоу, посвященное породе лошадей «Владимирский тяжеловоз», выведенный в послевоенные годы в этих краях. Также в программе ярмарка, хороводы, мастер-классы, гусарский лагерь и многое другое. В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с историей Гаврилова Посада. Для них будут организованы обзорные экскурсии по городу. Волейболисты «Текстильщика» готовятся к новому сезону. Для подопечных Алексея Скалабанова он стартует 8 сентября матчами Кубка России, которые впервые пройдут в Ивановской области. А чемпионат страны по волейболу в высшей лиге А начнется в октябре. Перед спортсменами поставлена задача войти в тройку. Минувший сезон команда завершила на 5-й строчке. Минпросвещение направило регионам рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Главной темой праздника станет единство народов России. Торжественные линейки начнутся с поднятия флага и исполнения гимна. К мероприятиям рекомендуют привлечь ветеранов, многодетные семьи, выпускников и представителей национально-культурных объединений. Учебный год во всех образовательных учреждениях откроет занятия из цикла «Разговоры о важном». О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 70 копеек. Официальный курс евро — 90 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой?

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 31 июля.
1: Год 1026.
2: Выше городе освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церковью. Сыновья киевского князя, крестителя Руси Владимира Святославича, после его смерти в 1015 году приняли мученическую смерть от руки своего коварного старшего брата Святополка. Святые князья были канонизированы в XI веке при Ярославе Мудром и почитались в домонгольское время не только на Руси, но и в Византии, и на Балканах. Служба им была составлена вскоре после их кончины святителем Иоанном I, митрополитом Киевским. Первый храм в честь святых братьев был освящен 31 июля 1026 года в Вышегороде, близ Киева. Туда же были перенесены и мощи князей-страстотерпцев. Во время татарского нашествия храм был разрушен до основания, а мощи святых вынесены и спрятаны в неизвестном месте.
1: Год 1605.
2: В Кремле венчан на царство Дмитрий Иванович, более известный как Лжедмитрий I. По одной из версий, этим человеком был инок московского чудового монастыря Григорий Отрепьев. Объявив себя царевичем Дмитрием, сыном царя Ивана IV Грозного, на деле погибшим при загадочных обстоятельствах в Угличе, он сбежал из Москвы в Речь Посполитую и обосновался там, в замке Сандомирского воеводы Юрия Мнишика. Заручившись поддержкой царя и местной аристократии, он собрал значительную армию и организовал поход на Россию. Потерпев поначалу поражение от войска царя Бориса Годунова, он сумел взять реванш и после внезапной кончины государя захватить власть в стране. 31 июля 1605 года у алтаря Лжедмитрий произнес речь о своем чудесном спасении от годуновских убийц, после чего патриарх Игнатий надел на его голову венец московских государей, а бояре поднесли скипетр и державу. Отрепьев старался убедить всех, что его венчание на царство означает возрождение законной династии Рюриковичей, и приказал продублировать коронование в Архангельском соборе у захоронений предков. Облобызав надгробие великих князей московских, новоявленный монарх вышел в предел храма и поклонился могилам царей Ивана Грозного и Федора Иоанновича. Вскоре он женился на дочери своего польского покровителя, красавицы Марине Мнишек, и короновал ее в качестве русской царицы. Недолгое правление самозванца завершилось восстанием москвичей и убийством польского ставленника на русском престоле.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООС «Утрезвитивала», Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ.

0: тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги.
1: В Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. Ивановская область готовится к празднику русских традиций. Он пройдет завтра в Гавриловом Посаде. Самым ярким его событием станет конное шоу, посвященное породе лошадей «Владимирский тяжеловоз», выведенный в послевоенные годы в этих краях. Также в программе ярмарка, хороводы, мастер-классы, гусарский лагерь и многое другое. В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с историей Гаврилова Посада. Для них будут организованы обзорные экскурсии по городу. Волейболисты «Текстильщика» готовятся к новому сезону. Для подопечных Алексея Скалабанова он стартует 8 сентября матчами Кубка России, которые впервые пройдут в Ивановской области. А чемпионат страны по волейболу высшей лиги А начнется в октябре. Перед спортсменами поставлена задача войти в тройку. Минувший сезон команда завершила на 5-й строчке. Минпросвещение направило регионам рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Главной темой праздника станет единство народов России. Торжественные линейки начнутся с поднятия флага и исполнения гимна. К мероприятиям рекомендуют привлечь ветеранов, многодетные семьи, выпускников и представителей национально-культурных объединений. Учебный год во всех образовательных учреждениях откроет занятия из цикла «Разговоры о важном». О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
3: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 79 рублей 70 копеек. Официальный курс евро — 90 рублей 35 копеек.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
2: Пьяный олень дороги не хозяин.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. Ивановская область готовится к празднику русских традиций. Он пройдет завтра в Гавриловом Посаде. Самым ярким его событием станет конное шоу, посвященное породе лошадей «Владимирский тяжеловоз», выведенный в послевоенные годы в этих краях. Также в программе ярмарка, хороводы, мастер-классы, гусарский лагерь и многое другое. В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с историей Гаврилова Посада. Для них будут организованы обзорные экскурсии по городу. Волейболисты-текстильщика готовятся к новому сезону. Для подопечных Алексея Скалабанова он стартует 8 сентября матчами Кубка России, которые впервые пройдут в Ивановской области. А чемпионат страны по волейболу в высшей лиге А начнется в октябре. Перед спортсменами поставлена задача войти в тройку. Минувший сезон команда завершила на 5-й строчке. Минпросвещение направило регионам рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Главной темой праздника станет единство народов России. Торжественные линейки начнутся с поднятия флага и исполнения гимна. К мероприятиям рекомендуют привлечь ветеранов, многодетные семьи, выпускников и представителей национально-культурных объединений. Учебный год во всех образовательных учреждениях откроет занятия из цикла «Разговоры о важном». О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 70 копеек. Официальный курс евро — 90 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Госуд из Гибиона, Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.
11: Говорит и показывает.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор, тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа», но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или Gak M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим.Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36?
5: Чтобы вы чаще улыбались.
4: Чтобы вы экономили свое время.
5: Чтобы стать ближе к вам.
4: Здравствуйте!
6: Добро пожаловать в ВТБ!
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщику «Строим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема, композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Новый ГОСТ также ужесточил требования к информационному обеспечению автобусов, троллейбусов и трамваев. Перевозчики обязаны информировать пассажиров о поездке с помощью звуковых объявлений и визуальных табло. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль плюс.
5: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На предприятие агропромышленного комплекса

0: Яндекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. Ивановская область готовится к празднику русских традиций. Он пройдет завтра в Гавриловом Посаде. Самым ярким его событием станет конное шоу, посвященное породе лошадей «Владимирский тяжеловоз», выведенный в послевоенные годы в этих краях. Также в программе ярмарка, хороводы, мастер-классы, гусарский лагерь и многое другое. В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с историей Гаврилова Посада. Для них будут организованы обзорные экскурсии по городу. Волейболисты-текстильщика готовятся к новому сезону. Для подопечных Алексея Скалабанова он стартует 8 сентября матчами Кубка России, которые впервые пройдут в Ивановской области. А чемпионат страны по волейболу высшей лиги А начнется в октябре. Перед спортсменами поставлена задача войти в тройку. Минувший сезон команда завершила на 5-й строчке. Минпросвещение направило регионам рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Главной темой праздника станет единство народов России. Торжественные линейки начнутся с поднятия флага и исполнения гимна. К мероприятиям рекомендуют привлечь ветеранов, многодетные семьи, выпускников и представителей национально-культурных объединений. Учебный год во всех образовательных учреждениях откроет занятия из цикла «Разговоры о важном». О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 79 рублей 70 копеек. Официальный курс евро 90 рублей 35 копеек.
2: Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 31 июля.
1: Год 1026.
2: Выше городе освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церковью. Сыновья киевского князя, крестителя Руси Владимира Святославича, после его смерти в 1015 году приняли мученическую смерть от руки своего коварного старшего брата Святополка. Святые князья были канонизированы в XI веке при Ярославе Мудром и почитались в домонгольское время не только на Руси, но и в Византии, и на Балканах. Служба им была составлена вскоре после их кончины святителем Иоанном I, митрополитом Киевским. Первый храм в честь святых братьев был освящен 31 июля 1026 года в Вышегороде, близ Киева. Туда же были перенесены и мощи князей страстотерпцев. Во время татарского нашествия храм был разрушен до основания, а мощи святых вынесены и спрятаны в неизвестном месте.
1: Год 1605.
2: В Кремле венчан на царство Дмитрий Иванович, более известный как Лжедмитрий I. По одной из версий, этим человеком был инок московского чудового монастыря Григорий Отрепьев. Объявив себя царевичем Дмитрием, сыном царя Ивана IV Грозного, на деле погибшим при загадочных обстоятельствах в Угличе, он сбежал из Москвы в Речь Посполитую и обосновался там, в замке Сандомирского воеводы Юрия Мнишика. Заручившись поддержкой царя и местной аристократии, он собрал значительную армию и организовал поход на Россию. Потерпев поначалу поражение от войска царя Бориса Годунова, он сумел взять реванш и после внезапной кончины государя захватить власть в стране. 31 июля 1605 года у алтаря Лжедмитрий произнес речь о своем чудесном спасении от годуновских убийц, после чего патриарх Игнатий надел на его голову венец московских государей, а бояре поднесли скипетр и державу. Отрепьев старался убедить всех, что его венчание на царство означает возрождение законной династии Рюриковичей, и приказал продублировать коронование в Архангельском соборе у захоронений предков. Облобызав надгробие великих князей московских, новоявленный монарх вышел в предел храма и поклонился могилам царей Ивана Грозного и Федора Иоанновича. Вскоре он женился на дочери своего польского покровителя, красавицы Марине Мнишек, и короновал ее в качестве русской царицы. Недолгое правление самозванца завершилось восстанием москвичей и убийством польского ставленника на русском престоле.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе с Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-333-00-263.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. Высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор, тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа», но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема, композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Новый ГОСТ также ужесточил требования к информационному обеспечению автобусов, троллейбусов и трамваев. Перевозчики обязаны информировать пассажиров о поездке с помощью звуковых объявлений и визуальных табло. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: круглосуточно. Привет в обед.
1: Здравствуйте, это Руслан. Я работал в гардеробе, со мной работала напарница. Звали ее Юля, высокая, красивая, стройная, носила очки, волосы. Я фамилию даже забыла. Передайте привет, пожалуйста, Юле, что я помню, и был бы рад с ней встретиться. А для нее закажите, пожалуйста, все, будьте добры, передайте, пожалуйста, привет.

В подобных романтических ситуациях, друзья, не гадать потом, обернулась она, оглянулась, не оглянулась, а надо ли было оглянуться мне. Лучше, конечно, все свои чувства, и даже пускай противоречивые, проговаривать вслух непосредственно с человеком, которому эти чувства испытываете. Между прочим, кстати, это можно сделать не только тет-а-тет, но еще и в более оригинальной форме, например, в эфире нашей станции Иванова ФМ, в программе «Привет в обед», которая стартовала ровно в полдень, как обычно, в финале недели. Я Кирилл Горохов, все так же рад вас приветствовать. И все так же мы озвучиваем ваши приветы, поздравления, пожелания, выполняем музыкальные заявки и сегодня, конечно, еще и призы дарим. Приветы и прочие сообщения можно нам присылать по номеру 8-920-678-3148. Если хотите что-нибудь послушать, мы запросто поставим песню, которая вам нравится, в эфир по вашему запросу. Вместе с вами ее послушаем. Ну, в общем, я думаю, только приятные аспекты есть у этого момента нашей профессии. Также можете написать нам сегодня о том, какая самая необычная привычка есть у вашего домашнего животного, ну или, в принципе, какую самую необычную привычку у домашнего животного вы видели. Может быть, у друзей, у знакомых, у родственников, если у вас у самих дома питомца нет. В общем, пишите, что самое интересное и необычное этот питомец делает, и за это вы можете выиграть пригласительный на две персоны на шоу «Полосатый рейс» в цирк «Вива», которая состоится 8 августа в 5 часов вечера. Все истории, которые вы присылаете, мы озвучиваем в течение эфира. В конце часа загружаем генератор случайных чисел, он нам выдает одну, а мы, соответственно, в свою очередь, автору этой истории выдаем вот как раз-таки билеты, о которых я говорил чуть ранее. Поэтому, друзья, себя не стесняйте, пишите, все будем читать и озвучивать. Сейчас в эфире на 106.7 Animal Jazz, сразу после первые сообщения.

0: Привет в обед.
1: Песню «Апрель» в исполнении коллектива Animal Jazz послушали только что на Ивановой FM. А теперь, как водится, переходим к первым сообщениям в программе «Привет в обед». Напоминаю, друзья, что до 13:00 на нашей волне звучат ваши любимые песни, звучат ваши приветы, поздравления, пожелания. Поэтому, если вдруг есть повод кого-нибудь с чем-нибудь поздравить, а даже если и повода нет, и просто хочется пожелать близким им хорошего настроения, обязательно нам напишите по номеру 8-920-678-3148 и мы все это озвучим в прямом эфире все непременно быстро. И еще можно написать нам о том, какая самая необычная привычка есть у вашего домашнего животного или какую самую необычную привычку у домашнего животного вы видели, например, у своих друзей, близких, родственников и так далее. Вот по этому поводу пишет Анна. Доброго дня, Иваново ФМ. Всем хорошего завершения недели. Знаю, что многие домашние животные так делают, но вот лично наша кошка прямо с завидной регулярностью смотрит с нами телевизор. Причем не просто наблюдает, а как будто все понимает, иногда даже отыгрывает какие-то эмоции при просмотре какого-нибудь фильма или сериала. Анна, во-первых, вам спасибо большое за пожелание хорошего завершения недели, я к нему присоединяюсь, друзья, завершите неделю красиво, а во-вторых, действительно, многие домашние животные смотрят телевизор вместе с хозяевами, и вот, честно говоря, до сих пор не знаю, как это получается, действительно ли они что-то понимают, очень хочется верить, что да, но даже если нет, все равно понаблюдать за этим иногда бывает очень интересно. Спасибо большое, что поделились с нами историей. Я вас в наш пока что небольшой, но я уверен, в скором времени расширяющийся призовой список добавляю. В конце этого часа обязательно слушайте эфир, чтобы узнать, не победили ли вы случайно. Всякое может быть. И еще просили бы группу Ума Турман поставить, поэтому одноименную песню Ума Турман мы послушаем прямо сейчас. Ставлю специально для вас.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
3: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
4: Пьяный олень дороги не хозяин.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, ОКН
1: 13-333-500-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
6: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
7: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
8: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
7: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
8: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
7: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону. Телефону 901-501.
9: Уважаемая Марина Комова, Иваново FM поздравляет вас. Сегодня еще отмечается День системного администратора, те, кто держит мир в цифровом порядке. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была как идеально настроенный сервер. Без сбоев, с быстрым откликом и высоким уровнем защиты от всех неприятностей. Пусть настроение никогда не зависает.
1: С вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Возвращаюсь к микрофону, друзья, по очень простой причине. Успело прилететь еще одно сообщение в нашей программе «Привет в обед», и я готов исполнить музыкальную заявку, послушать вместе с вами то, что вам хотелось бы послушать. Пишет Надежда. Добрый день, любимый Иваново FM. Хочу передать привет любимому мужу Александру. Я его очень сильно люблю. Поставьте для него песню Агаты Кристи «Сказочная тайга». Как много слова «любимый», «люблю». Прямо приятно читать, Надежда. Спасибо большое, что написали. Конечно, послушаем Агату Кристи уже буквально вот сейчас. «Сказочная тайга» зазвучит в нашем эфире. Обязательно ее дождитесь. Я просто быстренько только напомню, что если вдруг кто-то к нам недавно подключился, телефон для сообщений 8-920-678-3148. Написать можете, где вам удобно, друзья. Сегодня не только передаем привет и слушаем ваши любимые песни, обсуждаем еще самые необычные привычки, которые есть у вашего домашнего животного. Присылайте свои истории, участвуйте в розыгрыше двух билетов на шоу «Полосатый рейс».

Пока мы еще не провалились окончательно в дебри сказочной тайги, друзья, предлагаю еще что-нибудь послушать, потому что программа «Привет, обед» в самом разгаре. Времени до часу дня у нас еще очень много. А есть еще такой момент, что про истории, связанные с домашними животными, тоже нужно не забывать и их озвучивать. Поэтому без промедлений возвращаемся к тому, что вы пишете. Владимир вот такую историю нам предлагает. «Самая странная привычка моей собаки и трех кошек – игра в догонялки. Причем догоняют друг друга попеременно. То собака кошек, то кошки собаку. А собака – тибетский мастиф». Я вот признаюсь, Владимир, во-первых, спасибо, что написали. Во-вторых, я вот признаюсь, перед тем, как озвучить сообщение в эфире, да, прочитал его для себя и поинтересовался, как выглядит такая порода, как тибетский мастиф. Не очень в породах собак разбираюсь. В общем, друзья, если вы тоже вдруг забыли, как тибетский мастиф выглядит, я вам рекомендую обязательно посмотреть. Тогда вы сообщение Владимира поймете лучше, и оно для вас заиграет совершенно новыми красками. Владимир, добавляем вас в наш призовой список. В конце этого часа будем с помощью генератора случайных чисел выяснять, чья история принесет своему автору победу и два билета на полосатый рейс от Виват-цирка 8 августа в 5 часов вечера. А по случаю такого сообщения, конечно, поставлю песню в исполнении Чижа и компании «Рожден, чтобы бежать». Мне кажется, в этой ситуации она подходит как нельзя лучше.

0: Привет в обед.
1: Ни в коем случае не просплю момент, когда нужно будет вернуться к микрофону и озвучить еще несколько сообщений в программе «Привет в обед» на Иван ФМ. Как раз таки этот момент прямо сейчас настал, поэтому, друзья, спешу с вами поделиться еще одним сообщением, вернее, еще одной историей по нашей сегодняшней теме эфира. Мы обсуждаем самые необычные привычки, которые есть у ваших домашних любимцев, или самые необычные привычки, которые вы видели у домашних любимцев, ваших друзей, родственников, знакомых и так далее. И уже несколько интересных вариантов у нас прозвучало в эфире. Этот вариант, который озвучу сейчас, от Сергея. Здравствуйте, Иван ВФМ. У нас вот дома положение следующее. Когда возвращаюсь с работы, чувствую себя героем какого-нибудь старого анекдота. С нами живет попугай, причем довольно большой, говорящий. И вот как-то так получилось, что среди всех слов, которые он мог бы запомнить и потом сказать, больше всего ему приглянулись слова ругательные. В общем, иногда такое выдаст, что прямо заслушаешься. Но в целом птиц очень умный, добрый и замечательный. Сергей, спасибо большое за то, что вы написали. Это сообщение было очень приятно читать. Я для вас и для вашего замечательного домашнего любимца, конечно же, в эфире Ивана ФМ поставлю группу «Ленинград». Уже буквально через полторы минуты мы послушаем их в эфире. А попугаи очень умные создания, и то, что вот у него такая интересная привычка, да, запоминать какие-то конкретные слова, на самом деле это не страшно. К тому же в эти слова он, по большому счету, никакого смысла не вкладывает, так что не переживайте. Но ситуация забавная, да, я представляю, каково вам. Чтобы сгладить немножко углы у такой вот вашей анекдотичной ситуации, добавляю у вас призовой список. Совсем скоро уже, друзья, будем выяснять, кто же сегодня получит два пригласительных на полосатый рейс от Виват Цирка. Напоминаю, что мероприятие состоится 8 августа в 5 часов вечера. Если у вас есть тоже какие-нибудь истории, обязательно нам их пришлите по номеру 8-920-678-3148. Лучше это дело в долгий ящик не откладывать, чтобы мы до конца этого часа успели все озвучить.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. Ноль плюс.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
7: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
8: Уважаемый Иван Румянов, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была надежной, как резервная копия, и стабильной, как бесперебойный интернет. Пусть ваша энергия помогает вам решать любые, даже самые сложные задачи. И знайте, даже у самого крутого сисадмина должен быть отпуск, так что сегодня отдыхайте.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Пришло время подводить итоги завершающегося часа. Друзья, сегодня не только слушали любимые песни, не только передавали приветы, но и выясняли, какая привычка самая необычная есть у вашего домашнего животного или у домашних животных ваших друзей, близких и родственников. Прямо вот буквально несколько минут назад залез в генератор случайных чисел, все ваши истории загрузил туда, и сегодня генератор случайных чисел отдал победу Владимиру, чей номер телефона, к сожалению, нам неизвестен, но я надеюсь, Владимир, вы нас сейчас слушаете, и вы поняли, что мы говорим именно про вас. Вы нам рассказывали историю про то, как у вас кошки и собака гоняются друг за другом по очереди. Поэтому вы получаете у нас сегодня пригласительный на две персоны нашего полосатый рейс от цирка «Виват». Напоминаю, что мероприятие пройдет 8 августа в 5 часов вечера. Прощаемся с вами, друзья, до начала следующей недели. В понедельник в 12:00 вновь встречаемся на 106.7, вновь передаем приветы, делимся хорошим настроением, слушаем хорошую музыку. Желаю вам замечательного завершения дня, отличных выходных. С вами был Кирилл Горохов. До свидания.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область готовится к осенне-зимнему сезону. Сейчас в регионе капитально ремонтируют сети, котельные и артезианские скважины. В Иванове из 22 теплоснабжающих организаций готовы все, кроме одной в Авдотине. Информация об этом направлена в прокуратуру. Также в домах идет опрессовка, в более чем половине объектов уже прошли гидравлические испытания. Финальная проверка готовности к зиме запланирована на август. Центробанк уточнил, как будет работать новая система защиты заемщиков. Как пишет парламентская газета, с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление поступит в личный кабинет человека на госуслугах. В сообщении укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. В Иванове осудили руководителя пункта отбора на военную службу по контракту. Майор Сергей Рассошных признан виновным в мошенничестве. Он похищал выплаты, предназначенные участникам СВО. Также его обвинили в получении взятки. Военным судом он приговорен к 6,5 годам колонии общего режима, штрафу в 1 000 000 рублей и лишению звания. Абитуриенты могут переносить согласие на зачисление из одного вуза в другой не чаще одного раза в 2 часа. В Минпросвещении напомнили, что отозвать документ и подать его в другой университет можно только в установленные сроки. На приоритетном этапе согласие принимают до полудня 1 августа, на основном – до полудня 5 числа. Всего будущие студенты направили 690 тысяч заявлений, что на 26% больше, чем годом ранее. О развитии событий в нашем

0: наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 79 рублей 70 копеек. Официальный курс евро 90 рублей 35 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 31 июля.
1: Год 1026.
2: Выше городе освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церковью. Сыновья киевского князя, крестителя Руси Владимира Святославича, после его смерти в 1015 году приняли мученическую смерть от руки своего коварного старшего брата Святополка. Святые князья были канонизированы в XI веке при Ярославе Мудром и почитались в домонгольское время не только на Руси, но и в Византии, и на Балканах. Служба им была составлена вскоре после их кончины святителем Иоанном I, митрополитом Киевским. Первый храм в честь святых братьев был освящен 31 июля 1026 года в Вышегороде, близ Киева. Туда же были перенесены и мощи князей-страстотерпцев. Во время татарского нашествия храм был разрушен до основания, а мощи святых вынесены и спрятаны в неизвестном месте.
1: Год 1605.
2: В Кремле венчан на царство Дмитрий Иванович, более известный как Лжедмитрий I. По одной из версий, этим человеком был инок московского чудового монастыря Григорий Отрепьев. Объявив себя царевичем Дмитрием, сыном царя Ивана IV Грозного, на деле погибшим при загадочных обстоятельствах в Угличе, он сбежал из Москвы в Речь Посполитую и обосновался там, в замке Сандомирского воеводы Юрия Мнишика. Заручившись поддержкой царя и местной аристократии, он собрал значительную армию и организовал поход на Россию. Потерпев поначалу поражение от войска царя Бориса Годунова, он сумел взять реванш и после внезапной кончины государя захватить власть в стране. 31 июля 1605 года у алтаря Лжедмитрий произнес речь о своем чудесном спасении от годуновских убийц, после чего патриарх Игнатий надел на его голову венец московских государей, а бояре поднесли скипетр и державу. Отрепьев старался убедить всех, что его венчание на царство означает возрождение законной династии Рюриковичей, и приказал продублировать коронование в Архангельском соборе у захоронений предков. Облобызав надгробие великих князей московских, новоявленный монарх вышел в предел храма и поклонился могилам царей Ивана Грозного и Федора Иоанновича. Вскоре он женился на дочери своего польского покровителя, красавицы Марине Мнишек, и короновал ее в качестве русской царицы. Недолгое правление самозванца завершилось восстанием москвичей и убийством польского ставленника на русском престоле.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, что...

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль пёс.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чайково, УКН 13-335-0-363.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор, тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа», но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: часа дня. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область готовится к осенне-зимнему сезону. Сейчас в регионе капитально ремонтируют сети, котельные и артезианские скважины. В Иванове из 22 теплоснабжающих организаций готовы все, кроме одной в Авдотине. Информация об этом направлена в прокуратуру. Также в домах идет опрессовка. В более чем половине объектов уже прошли гидравлические испытания. Финальная проверка готовности к зиме запланирована на август. Центробанк уточнил, как будет работать новая система защиты заемщиков. Как пишет парламентская газета, с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление поступит в личный кабинет человека на госуслугах. В сообщении укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. В Иванове осудили руководителя пункта отбора на военную службу по контракту. Майор Сергей Рассошных признан виновным в мошенничестве. Он похищал выплаты, предназначенные участникам СВО. Также его обвинили в получении взятки. Военным судом он приговорен к 6,5 годам колонии общего режима, штрафу в 1 000 000 рублей и лишению звания. Абитуриенты могут переносить согласие на зачисление из одного вуза в другой не чаще одного раза в 2 часа. В Минпросвещении напомнили, что отозвать документ и подать его в другой университет можно только в установленные сроки. На приоритетном этапе согласие принимают до полудня 1 августа, на основном — до полудня 5 числа. Всего будущие студенты направили 690 тысяч заявлений, что на 26% больше, чем годом ранее. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 70 копеек. Официальный курс евро — 90 рублей 35 копеек.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В ряде СМИ появились сообщения, что с 1 августа сотрудники госавтоинспекции якобы смогут требовать у водителей заполненный бланк Европротокола. В публикациях утверждается, что новая мера должна ускорить оформление мелких аварий и сократить время ожидания инспекторов. Водителям также посоветовали заранее проверить наличие бумажного бланка в автомобиле. Однако сообщений об изменении перечня обязательных документов от госавтоинспекции не поступало. Кроме того, Европротокол уже можно оформить в электронном виде. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, в правилах дорожного движения четко написано, какие документы может потребовать инспектор. Никакого Европротокола там нет. Пострадавший в ДТП автовладелец имеет право на полную компенсацию по ОСАГО, если виновником аварии был другой участник происшествия. Такое решение принял Верховный суд, сообщается на официальном сайте высшей судебной инстанции страны. Ранее Фемида рассмотрела дело россиянина Дениса Сергеева. Он получил от страховой компании лишь половину суммы возмещения после аварии. Страховщик оправдывался отсутствием официального решения о степени вины участников дорожного инцидента. В пресс-службе Верховного суда напомнили, что разделение выплат по ОСАГО между несколькими участниками ДТП регламентировано федеральным законом. По нему страховщики производят выплату в равных долях лишь тем водителям, которые оба виноваты в авариях, но степень вины каждого не определена судом. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 31 июля.
1: Год 1026.
2: Выше городе освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церковью. Сыновья киевского князя, крестителя Руси Владимира Святославича, после его смерти в 1015 году приняли мученическую смерть от руки своего коварного старшего брата Святополка. Святые князья были канонизированы в XI веке при Ярославе Мудром и почитались в домонгольское время не только на Руси, но и в Византии, и на Балканах. Служба им была составлена вскоре после их кончины святителем Иоанном I, митрополитом Киевским. Первый храм в честь святых братьев был освящен 31 июля 1026 года в Вышегороде, близ Киева. Туда же были перенесены и мощи князей-страстотерпцев. Во время татарского нашествия храм был разрушен до основания, а мощи святых вынесены и спрятаны в неизвестном месте.
1: Год 1605.
2: В Кремле венчан на царство Дмитрий Иванович, более известный как Лжедмитрий I. По одной из версий, этим человеком был инок московского чудового монастыря Григорий Отрепьев. Объявив себя царевичем Дмитрием, сыном царя Ивана IV Грозного, на деле погибшим при загадочных обстоятельствах в Угличе, он сбежал из Москвы в Речь Посполитую и обосновался там, в замке Сандомирского воеводы Юрия Мнишика. Заручившись поддержкой царя и местной аристократии, он собрал значительную армию и организовал поход на Россию. Потерпев поначалу поражение от войска царя Бориса Годунова, он сумел взять реванш и после внезапной кончины государя захватить власть в стране. 31 июля 1605 года у алтаря Лжедмитрий произнес речь о своем чудесном спасении от годуновских убийц, после чего патриарх Игнатий надел на его голову венец московских государей, а бояре поднесли скипетр и державу. Отрепьев старался убедить всех, что его венчание на царство означает возрождение законной династии Рюриковичей, и приказал продублировать коронование в Архангельском соборе у захоронений предков. Облобызав надгробие великих князей московских, новоявленный монарх вышел в предел храма и поклонился могилам царей Ивана Грозного и Федора Иоанновича. Вскоре он женился на дочери своего польского покровителя, красавицы Марине Мнишек, и короновал ее в качестве русской царицы. Недолгое правление самозванца завершилось восстанием москвичей и убийством польского ставленника на русском престоле.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пёрс.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Там все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть,

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН
2: 12-335-0-263. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
1: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор. Тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа». Но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или Gak M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пес.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: России. С вами Иваново ФМ. В Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В июне годовая инфляция в Ивановской области ускорилась. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары. Особенно заметно изменилась стоимость топлива. Бензин и другие виды горючего прибавили более 6%. Среди услуг больше остальных выросли расходы на мобильную связь и интернет. За год они увеличились примерно на 21%. Операторы объясняют это ростом затрат на обслуживание и модернизацию оборудования. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов. Из документов уберут поля «личный код» и «учетная запись», а в машиносчитываемой зоне появятся новые обозначения для разных типов паспортов. С января 27 года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. Более 350 кубов мусора вывезено из Иваново с начала недели. Как сообщает мэрия, работы по ликвидации стихийных свалок и случайных навалов идут полным ходом. Ежедневно на маршруте задействованы ломовозы, самосвалы и бригады рабочих. За день с городских улиц вывозят 5-7 грузовиков веток, бытового мусора и мешков с отходами. Каждый пятый студент, работающий курьером, учится на специальности, связанной с информационными технологиями. Кроме того, часто такую подработку выбирают молодые люди из таких направлений, как гуманитарные науки, медицина и фармацевтика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Среди молодежи от 18 до 24 лет каждый третий воспринимает подработку как старт карьеры. Соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 70 копеек. Официальный курс евро — 90 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной город». Гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
10: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В ряде СМИ появились сообщения, что с 1 августа сотрудники госавтоинспекции якобы смогут требовать у водителей заполненный бланк Европротокола. В публикациях утверждается, что новая мера должна ускорить оформление мелких аварий и сократить время ожидания инспекторов. Водителям также посоветовали заранее проверить наличие бумажного бланка в автомобиле. Однако сообщений об изменении перечня обязательных документов от госавтоинспекции не поступало. Кроме того, Европротокол уже можно оформить в электронном виде. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, в правилах дорожного движения четко написано, какие документы может потребовать инспектор. Никакого Европротокола там нет. Пострадавший в ДТП автовладелец имеет право на полную компенсацию по ОСАГО, если виновником аварии был другой участник происшествия. Такое решение принял Верховный суд, сообщается на официальном сайте высшей судебной инстанции страны. Ранее Фемида рассмотрела дело россиянина Дениса Сергеева. Он получил от страховой компании лишь половину суммы возмещения после аварии. Страховщик оправдывался отсутствием официального решения о степени вины участников дорожного инцидента. В пресс-службе Верховного суда напомнили, что разделение выплат по ОСАГО между несколькими участниками ДТП регламентировано федеральным законом. По нему страховщики производят выплату в равных долях лишь тем водителям, которые оба виноваты в авариях, но степень вины каждого не определена судом. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ.

0: слушайте Иваново FM.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он

разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был враг.

0: там опять далекий рейс, я зла не помню. Я опять его возьму.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: FM.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В июне годовая инфляция в Ивановской области ускорилась. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары. Особенно заметно изменилась стоимость топлива. Бензин и другие виды горючего прибавили более 6%. Среди услуг больше остальных выросли расходы на мобильную связь и интернет. За год они увеличились примерно на 21%. Операторы объясняют это ростом затрат на обслуживание и модернизацию оборудования. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов. Из документов уберут поля «личный код» и «учетная запись», а в машиносчитываемой зоне появятся новые обозначения для разных типов паспортов. С января 2027 года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. Более 350 кубов мусора вывезено из Иваново с начала недели. Как сообщает мэрия, работы по ликвидации стихийных свалок и случайных навалов идут полным ходом. Ежедневно на маршруте задействованы ломовозы, самосвалы и бригады рабочих. За день с городских улиц вывозят 5-7 грузовиков веток, бытового мусора и мешков с отходами. Каждый пятый студент, работающий курьером, учится на специальности, связанной с информационными технологиями. Кроме того, часто такую подработку выбирают молодые люди из таких направлений, как гуманитарные науки, медицина и фармацевтика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Среди молодежи от 18 до 24 лет каждый третий воспринимает подработку как старт карьеры. Соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Радиоканал «Иваново FM» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 31 июля.
1: Год 1026.
2: Выше городе освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церковью. Сыновья киевского князя, крестителя Руси Владимира Святославича, после его смерти в 1015 году приняли мученическую смерть от руки своего коварного старшего брата Святополка. Святые князья были канонизированы в XI веке при Ярославе Мудром и почитались в домонгольское время не только на Руси, но и в Византии, и на Балканах. Служба им была составлена вскоре после их кончины святителем Иоанном I, митрополитом Киевским. Первый храм в честь святых братьев был освящен 31 июля 1026 года в Вышегороде, близ Киева. Туда же были перенесены и мощи князей страстотерпцев. Во время татарского нашествия храм был разрушен до основания, а мощи святых вынесены и спрятаны в неизвестном месте.
1: Год 1605.
2: В Кремле венчан на царство Дмитрий Иванович, более известный как Лжедмитрий I. По одной из версий, этим человеком был инок московского чудового монастыря Григорий Отрепьев. Объявив себя царевичем Дмитрием, сыном царя Ивана IV Грозного, на деле погибшим при загадочных обстоятельствах в Угличе, он сбежал из Москвы в Речь Посполитую и обосновался там, в замке сандомирского воеводы Юрия Мнишика. Заручившись поддержкой царя и местной аристократии, он собрал значительную армию и организовал поход на Россию. Потерпев поначалу поражение от войска царя Бориса Годунова, он сумел взять реванш и после внезапной кончины государя захватить власть в стране. 31 июля 1605 года у алтаря Лжедмитрий произнес речь о своем чудесном спасении от годуновских убийц, после чего патриарх Игнатий надел на его голову венец московских государей, а бояре поднесли скипетр и державу. Отрепьев старался убедить всех, что его венчание на царство означает возрождение законной династии Рюриковичей, и приказал продублировать коронование в Архангельском соборе у захоронений предков. Облобызав надгробие великих князей московских, новоявленный монарх вышел в предел храма и поклонился могилам царей Ивана Грозного и Федора Иоанновича. Вскоре он женился на дочери своего польского покровителя, красавицы Марине Мнишек, и короновал ее в качестве русской царицы. Недолгое правление самозванца завершилось восстанием москвичей и убийством польского ставленника на русском престоле.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-235-0-263.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: А за окошком месяц май, месяц май, месяц май. А в белой кружке черный чай.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Российских загранпаспортов из документов уберут поля «личный код» и «учетная запись», а в машиносчитываемой зоне появятся новые обозначения для разных типов паспортов. С января 2027 года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. Более 350 кубов мусора вывезено из Иваново с начала недели. Как сообщает мэрия, работы по ликвидации стихийных свалок и случайных навалов идут полным ходом. Ежедневно на маршруте задействованы ломовозы, самосвалы и бригады рабочих. За день с городских улиц вывозят 5-7 грузовиков веток, бытового мусора и мешков с отходами. Каждый пятый студент, работающий курьером, учится на специальности, связанной с информационными технологиями. Кроме того, часто такую подработку выбирают молодые люди из таких направлений, как гуманитарные науки, медицина и фармацевтика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Среди молодежи от 18 до 24 лет каждый третий воспринимает подработку как старт карьеры. Соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Радиоканал «Иваново FM» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор. Тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа». Но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк 400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте «Иваново FM».

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Минпромторг объявила о расширении списка локализованных автомобилей для такси. Его пополнят 6 новых моделей, передает РИА Новости. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей авто брендов Хавейл, Теннет, Амода, Лада, Солерс, Эволют, Воя, Москвич, Ума, Атом, Джетур и Джеланд. Все новые машины соответствуют третьему критерию, по которому модель может быть допущена для работы в такси. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов. Из документов уберут поля «личный код» и «учетная запись», а в машиносчитываемой зоне появятся новые обозначения для разных типов паспортов. С января 2027 года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.
7: Когда идет дождь,

0: идет дождь.
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В июне годовая инфляция в Ивановской области ускорилась. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары. Особенно заметно изменилась стоимость топлива. Бензин и другие виды горючего прибавили более 6%. Среди услуг больше остальных выросли расходы на мобильную связь и интернет. За год они увеличились примерно на 21%. Операторы объясняют это ростом затрат на обслуживание и модернизацию оборудования. Правительство утвердило изменения в оформлении

0: Ликвидации стихийных свалок и случайных навалов идут полным ходом. Ежедневно на маршруте задействованы ломовозы, самосвалы и бригады рабочих. За день с городских улиц вывозят 5-7 грузовиков веток, бытового мусора и мешков с отходами. Каждый пятый студент, работающий курьером, учится на специальности, связанной с информационными технологиями. Кроме того, часто такую подработку выбирают молодые люди из таких направлений, как гуманитарные науки, медицина и фармацевтика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Среди молодежи от 18 до 24 лет каждый третий воспринимает подработку как старт карьеры. Соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Радиоканал «Иваново FM» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

разлук. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Судоснегибова», Владимирская область, село Чириково, ОКН 13-233-5-0-263.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое.

Крышей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

Но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: С вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий.

я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня,

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Прости меня.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.